0: But the good that I would, I do not.
1: But the evil which I would, that I do. Man, that's nice. The good that I would, I do not. But the evil that I would not, that I do. But you got to lay aside every weight. And the sin that does so easily beset me. Got to wash us. And let me clean. Put away the evil of your door. Cease to do evil. And learn to do well. And the Bible says to be willing and obedient. That ye shall eat the good of the land. But if you refuse and rebel, you've got to be cut off from the sword.
0: If I knew that, I would not.
1: Now, if I knew that which I would not,
0: it is no more I that do it.
1: It is no more I that do it than
0: my sin that dwells in me.
1: By what?
0: By sin.
1: By the sin. Sin that dwelleth in you.
0: Yeah.
1: All right?
0: I find then a law.
1: I find then a law.
0: That when I
1: would do
0: good.
1: That when I would do good. That evil has present with me. Yeah. By that he that knoweth to do good. And do it then not. To him. Not the one that went to college, got a careful education. God will give you wisdom, give you understanding, give you favor, and above all things, give you that power of righteousness one day. Take it right away. Give you a little faith that I love them and love them. Those that see me, others are fine. Riches and honor with them. Give durable riches and righteousness.
2: Calling Dublin, Milan, Madrid, Montevideo, Guatemala City, Paramaribo, Pontevedra, Kinshasa, and Tangier.
3: This is WRMI, Radio Miami International, Okeechobee, Florida, USA.
2: The commercial shortwave station in the USA.
4: Начинается наша любимая передача.
5: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
6: Здравствуйте, мои дорогие.
7: Привет, мальчики и девочки.
6: Скажи мне, тетушка Кэрол, о чем твоя сегодняшняя история?
7: Это еще одна глава из жизни Луи Пастера.
6: Луи Пастера, знаменитого французского ученого? Да, помню. Знаешь, тетушка Кэрол, мне бы хотелось больше узнать об этом замечательном человеке.
7: Хорошо, дядюшка Дэн. Я назову эту историю «Человек против микроба». Январь 1849 года. Луи Пастеру было 26 лет. Он сидел у окошка поезда, который медленно катился по заснеженным рельсам в юго-восточной Франции. Наедине со своими мыслями он предался воспоминаниям о событиях своей жизни и размышлениям о том, что принесет ему будущее.
8: Я прошел немалый путь со времен учебы в начальной школе в Арбуа. Директор все время сердился на меня за то, что я задавал столько глупых вопросов. В детстве я, кажется, не подавал особых надежд. Но, к счастью, родители многого от меня ждали и привили мне любовь к учебе. Они приучали меня во всем стремиться к совершенству, даже в мелочах. Интересно, что ждет меня в Страсбурге? Говорят, город красивый, и университет пользуется превосходной репутацией. Но чего я смогу там добиться?
7: Одним из его достижений была любовь к младшей дочери ректора.

0: сестра Мари. К свадьбе все было готово, и 29 мая 1849 года они поженились. Следующие 5 лет были самыми счастливыми в его жизни. Его работа в университете приносила ему удовлетворение, а в доме царили радость и любовь. За эти годы у Пастеров родилось 3 детей – Жанна, Жан-Баптист и Цесиль. Затем, в сентябре 1854 года, Луи был назначен профессором и деканом нового факультета естественных наук Лильского университета, где его ждали новые задачи и испытания. Однажды вечером вся семья собралась за ужином.
1: Мари?
2: Да, Луи?
1: Завтра я собираюсь читать лекцию на очень интересную тему. Тему, вызывающую массу споров в научном мире.
2: Интересно, о чем же?
1: О микробах.
2: О микробах?
1: Да, это такие живые микроскопические организмы, которые всегда есть повсюду вокруг нас.
3: А я их нигде не вижу, папочка.
1: Ну, конечно, нет, Жанночка. Их можно увидеть только с помощью микроскопа. Но Антоний фон Левенгук увидел их больше 100 лет назад, когда он изобрел первый микроскоп.
2: Тогда о чем же спорить, Луи?
1: Да, многие ученые не придают никакого значения микробам, как я их называю. Они говорят, что микробы слишком маленькие и потому не могут иметь никакого значения. Но, к счастью, есть люди. И я горжусь тем, что принадлежу к их числу, которые считают, что эти крошечные существа могут быть мощными силами добра и зла.
0: Вскоре профессору Пастеру представился случай изложить свои взгляды и показать результаты своих экспериментов своему близкому и доверенному другу, профессору Био в Париже.
4: Ну, Луи, расскажи мне о твоей работе. Что ты поделывал с тех пор, как уехал в Лиль?
1: Я изучал микробов и ферментации, профессор.
4: О, отлично. И что же тебе удалось доказать?
1: Пока ничего особенного, но у меня есть кое-какие идейки.
4: Ну-ка, выкладывай свои идейки. Я хочу все знать о твоей работе.
1: Хорошо. Идея у меня такая. Все ферментации происходит благодаря живым организмам, а именно бактериям. И ферментацию каждого типа производит определенная бактерия. Иными словами, одна бактерия заставляет сворачиваться молоко, вырабатывая молочную кислоту. Другая превращает яблочный сидр в уксус. А третьи вырабатывают, например, уксусную или масляную кислоту и так далее.
4: Отлично, отлично. Мой мальчик, ты обладаешь необыкновенным свойством выдумывать самые странные теории просто из ничего. Но от этой теории у тебя наверняка будут неприятности.
1: Это я понимаю. И я к этому готов.
0: Работы Луи в области ферментации действительно навлекли на него массу насмешек, но постепенно все его критики признали верность его теории экспериментов. В 1857 году Пастер уехал из Лиля и стал профессором Парижского университета, где он учился в молодости. Из прежних экспериментов Луи знал, что такие процессы, как ферментация и гниение, объясняются присутствием микроорганизмов. Он также знал, что если бы эти микроорганизмы удалось уничтожить под воздействием высокой температуры, то новые не могли бы образоваться спонтанно, сами по себе. Это побудило его разработать метод удаления микробов из пищевых продуктов путем их обработки высокой температурой. Этот процесс был назван пастеризацией и широко используется и сегодня в обработке молока, которое мы пьем. В то время, когда он был поглощен этими исследованиями, его бывший учитель, профессор Дюма, поручил ему изучать болезнь шелковичных червей, которая угрожала уничтожить всю шелковую промышленность Франции. Долгие часы, которые он проводил в исследованиях, и другие работы, отнимавшие у него время, заставляли его родных волноваться за его здоровье. Он стал нервным и выглядел усталым. Их страхи оказались не напрасными, так как 19 октября 1868 года, когда он вернулся после выступления из Академии наук...
2: Что с тобой, Луи? Ты едва ноги волочишь?
1: Просто устал. Надо хорошенько выспаться, и все пройдет.
0: Но через несколько минут, лежа в постели, он почувствовал легкое покалывание в левом боку. Потом вдруг появился сильный озноб. Он попытался позвать Мари, но не мог вымолвить ни слова. Наконец ему удалось издать несколько звуков.
1: Мари,
2: что с тобой? Что с тобой, Луи? Я немедленно вызову доктора Гаделье.
0: Но к тому времени, когда пришел врач, Луи разбил паралич. Он потерял дар речи и перестал управлять мышцами. Доктор Гаделье отвел Мари в сторону.
5: Это кровоизлияние в мозг?
2: Нет. Нет. Этого не может быть. Доктор. Доктор, скажите мне честно. Он будет жить?
5: Не знаю. Мы можем только надеяться.
6: Знаешь, я с истинным удовольствием слушаю эти рассказы о Луи Пастере. Я даже вспомнил одну историю, которая однажды приключилась со мной, когда я был еще совсем ребенком. Это стало у меня как бы постоянной шуткой. Хочешь, расскажу?
0: Ну, если только она не очень длинная.
6: Однажды, когда я был маленьким, я заболел. У меня была высокая температура, и врач сказал, что это из-за микробов, которых никто не может увидеть. Это меня всерьез озадачило. На следующий день моя мама собиралась в церковь, и я знал, что там она встретит моего врача. Вот я и взял с нее слово, что она его спросит. Ты не поверишь, я хотел, чтобы она спросила врача, можно ли убить микроба, если ударить по нему молотком. И знаешь, что он ответил? Он сказал, что убить микроба молотком можно, если попасть ему точно между глаз.
0: И ты, конечно же, ему поверил.
6: Вообще нет, не совсем. Но я не знал, как было на самом деле.
0: Ну, теперь ты знаешь правду и о микробах, и о многом другом.
6: Разумеется, мы никогда не перестанем учиться.
0: Все наши радиослушатели тоже могут узнать кое-что о правде. Вот, например, что сказано в Библии в Святом Благовествовании от Иоанна, глава 8, стих 32. «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Каждый из вас может познать эту истину, причем совершенно бесплатно, из наших уроков Библии. Просто напишите нам по такому адресу.
6: Радиорассказ @yahoo.com. И еще раз. Радиорассказ @yahoo.com.
0: А теперь продолжим нашу историю. Она называется «Человек против микроба».
2: Доктор, скажите мне честно, он будет жить?
5: Не знаю. Мы можем только надеяться.
0: И они надеялись и молились. 7 дней он оставался между жизнью и смертью. К нему приходили его студенты из Парижского университета и видные французские ученые. Все старались вдохнуть в него здоровье. Очень медленно он начал выздоравливать, и, наконец, через полгода после начала болезни ему разрешили вернуться к работе. Вскоре после выздоровления он приступил к исследованиям, благодаря которым позднее снискал величайшую славу и одновременно навлек на себя град критики и насмешек. К исследованиям инфекционных болезней, к делу, которым он хотел заняться все время со дня смерти своей маленькой дочурки Жанны. Он нанял двух ассистентов, Эмиля Ру и Шарля Шамберлена.
5: Никогда. Никогда я еще не видел нашу лабораторию в таком состоянии. Ты посмотри, Шарль, это же настоящий зверинец.
7: Да еще какой. Овцы для исследования антракса, собаки для изучения бешенства. Надеюсь, никто не попросит помочь лошадям. А вот и сам профессор пожаловал. Посмотри-ка на него. Новые неприятности, это видно сразу.
8: Ру, Шамберлен, немедленно идите сюда, Биварий.
7: Ну что, лошади?
5: Я думаю, куры.
8: Эмиль, распорядитесь, чтобы эти загоны для овец отодвинули. А вам, Шамберлен, я поручаю проследить за покупкой клеток и устройством гнезд для кур. Они как раз уместятся там, когда Эмиль попросит отодвинуть загоны.
9: Так я и знал.
8: Вы что-то сказали?
9: Нет, нет, нет, ничего, месье.
0: Итак, Пастер и его ассистенты откликнулись на мольбы владельцев птицеферм, у которых куры сотнями и тысячами гибли от холеры. Дни сменялись неделями, а они все продолжали наблюдать за возбудителем холеры, изучая его поведение. Они собрали много интересных фактов, но Пастер, казалось, ничуть не приблизился к открытию средств профилактики холеры. И вот однажды, в 1879 году, Пастер с ассистентами случайно испробовал метод, который позднее стал одним из их величайших открытий.
8: Эмиль, возьмите 10 кур и привейте им возбудителя холеры.
5: Но, профессор, мы еще вчера израсходовали последний свежий раствор.
8: Что же, у нас совсем не осталось раствора?
5: Только тот, что мы приготовили недели две назад.
8: Вот. И используйте его.
5: Хорошо, месье.
0: После прививки возбудителя у кур, как они ожидали, появились симптомы холеры. Но на следующее утро, когда исследователи пришли в лабораторию, они поразились. Куры не только не умерли, а весело прыгали, очевидно, в полном здравии. Они совсем забыли об этом случае и вспомнили о нем лишь тогда, когда Пастер вернулся из столь необходимого ему отпуска.
8: Шарль, принесите ко мне кур для прививки.
7: Простите, профессор, но у нас всего 2 новых курицы, а остальным вы уже прививали вакцину до отпуска.
8: Ах, да. Вы имеете в виду тех, что выздоровели?
7: Да.
8: Ну, хорошо. Несите их сюда.
0: На следующее утро, когда он подошел к клеткам с этими курами, он так поразился тому, что увидел, что немедленно стал звать своих ассистентов.
8: Ру! Шамберлен, сюда, сюда, скорее, скорее!
9: Что случилось?
7: В чем дело, профессор?
8: Посмотрите на этих кур. Вчера они получили прививку. Они мертвы. Не так ли?
7: Ну, конечно. А чего же вы ожидали?
8: А теперь посмотрите. Вот на этих. Они живы и здоровы. Они тоже получили прививку вчера.
5: Но что же могло произойти? Почему же они не погибли?
8: В этом-то все и дело. Они не погибли. Это те куры, Эмиль, которым вы вводили тот старый раствор несколько недель назад. Помните? Они немного приболели, но потом выздоровели. Очевидно, старые бактерии со временем ослабли, но тем не менее дали курам иммунитет. Я в этом уверен, но мы должны это доказать. За работу, ребята, за работу! Сдается мне, что мы напали на что-то что-то очень важное.
0: И они действительно напали на нечто чрезвычайно важное. После 3 месяцев экспериментов у них появилась уверенность в том, что они разработали превосходный метод вакцинации кур от холеры. Когда он доложил о своих результатах напыщенным докторам из Академии медицинских наук, он был разочарован жидкими аплодисментами по окончании доклада. Над его триумфом только посмеялись.
10: Возвращайтесь к своим курам, месье. Что вы понимаете в медицине?
11: Что вы можете знать о профилактике болезней? Ведь вы всего-навсего химик.
0: В конце концов, Луи с возмущением ушел из зала академии. Важный для него день был испорчен. Величайшее научное открытие всей его жизни осмеяли, а его самого представили в глупом свете. Это происшествие преследовало его несколько дней. Наконец он сказал себе:
1: «Забудь все это. Забудь Академию медицинских наук, забудь унижение и насмешки, берись за дело, надо работать».
0: И он взялся за дело. После работы с холерными курами он стал думать, что им удастся сделать вакцину от антракса, от которого каждый год гибли 1000 овец и коров. Неделями они проводили долгие и утомительные часы в лаборатории. И, наконец, их усилия и труды были вознаграждены. Пастер доложил об открытии вакцины в Академии наук и подробно изложил свой метод. В отличие от врачей-ветеринаров, посчитавших, что он вторгается в сферы, в которых он ничего не понимает, ученые и фермеры аплодировали его объявлению. В числе критиков Пастера был некий месье Росиньоль, редактор ветеринарной газеты. Месье Росиньоль придумал план, который должен был заставить Пастера навсегда спрятаться за запертыми дверями своей лаборатории. И с этим планом он пошел к барону де ля Рошетту, председателю сельскохозяйственного общества Мелена.
12: «Я придумал план. Вот как бы вы отнеслись к публичной демонстрации? Заставить его доказать перед всеми, что его чудо на самом деле действует».
13: «Превосходно, превосходно. Я вам больше скажу. Наше общество предоставит для этой демонстрации и место, и животных».
0: Пастер с готовностью согласился устроить публичную демонстрацию, которая должна была состояться на ферме Пуи-Ле-Фор, близ Мелена. Он вызвал из отпуска Ру и Шемберлена, попросив их немедленно вернуться в лабораторию. Встретил он их в торжествующем настроении.
14: «Нет, нет, вы только подумайте, ребята! Мы получили шанс показать эффективность нашей вакцины всему миру. Соберутся великие ученые и ветеринары Франции, чтобы посмотреть, как мы будем вакцинировать одну группу животных. Другая группа останется без прививки. Затем мы привьем всем животным самые сильные бациллы антракса, какие только сумеем вырастить. Такая возможность бывает только раз в жизни. Это...
1: В чем дело, ребята?
14: А вам не приходило в голову, профессор, что этот шаг может оказаться ложным?
1: Конечно, нет.
14: Допустим, только допустим, что по какой-то причине мы получим плохую вакцину.
1: Выкиньте эту чепуху из головы.
14: А что, если наша вакцина окажется слишком сильной? Мы убьем животных. Если же она будет слишком слабой, то прививка не подействует, и нам будет конец.
11: И еще одна вещь.
8: Насколько я понимаю, мы должны вакцинировать не только овец, но и коров. Осталось меньше месяца, а вакцину для коров мы еще не начинали готовить.
14: Мы ее сделаем. Неудачи быть не может. Я в этом уверен. За работу!
0: Они приехали на ферму Пуи-Ле-Фор утром 2 мая. Там собралась целая толпа ученых-агрономов, врачей и ветеринаров. Большинство из них одолевали сомнения, и они с нетерпением ждали, что Пастер потерпит неудачу. Пастер, Ру и Шемберлен взялись за работу, сознавая, что по их адресу отпускают весьма нелестные замечания. Сначала они впрыснули вакцину половине овец, а затем половине коров. Следующие 2 недели Ру и Шемберлен каждый день докладывали Пастеру о состоянии животных.
8: Профессор, сегодня утром все вроде бы было нормально.
5: Хорошо. Это меня немного успокаивает.
0: Вторая вакцинация была проведена 17 мая. Снова собралась огромная толпа, но на этот раз саркастических замечаний и усмешек почти не было.
13: Знаете, месье Росиньоль, наверное, в этом все же что-то есть. Я был уверен, что к этому времени все животные уже погибнут.
12: А может быть, та первая вакцина была поддельной?
15: Если все закончится успешно, то его можно считать просто героем.
12: Ай.
0: Опять наступили 2 недели ожидания. 31 мая всем животным, и привитым, и непривитым, ввели смертоносный вирус антракса. В случае успеха эксперимента, через 2 дня все непривитые животные должны были погибнуть, а привитые выздороветь. Днем 2 июня, когда Пастер, Роу и Шемберлен вышли из экипажа, их уже ждала огромная толпа. Сначала они подошли к загону с животными, которые не получили вакцины.
5: Они мертвы. Так и должно было быть.
0: Затем они направились к тому месту, где находились вакцинированные животные. Живы они или погибли?
8: Откройте дверь.
16: Сейчас, месье.
5: Они живы. Живы и здоровы. Все до единого. Это успех.
17: Поздравляем, профессор!
18: Анька, молодец!
17: Браво! Браво! Браво! Видение! Видение, профессор! Каких людей!
15: Блестящий успех, профессор! Потрясающий! Вы сэкономили фермерам 1 000 000 франков в год!
5: Благодарю вас, месье Росиньоль.
0: За открытие вакцины против антракса французское правительство наградило его большим крестом почетного легиона, который он был согласен принять только с условием, что правительство наградит его ассистентов Ру и Шемберлена орденом Красной Подвязки, знак признания того вклада, который они внесли в это открытие. Предвзятое мнение большинства было преодолено. Теперь он стал знаменитым. Луи Пастер выиграл битву с микробами на благо всего человечества.

0: Знаешь, тетушка Кэрол, я искренне рад, что сегодня ты приготовила для нас эту историю. Мне кажется, что пример Пастера должен вдохновлять всех подающих надежды молодых ученых сегодня.
1: Я рада, что ты это сказал, дядюшка Дэн. Хотелось бы, чтобы наши молодые радиослушатели знали, что в мире предстоит еще сделать столько новых открытий. И еще одно. Господь даровал каждому какой-нибудь талант.
0: Так что, может быть, на сегодня случай второй Луи Пастер или Мария Кюри, Софья Ковалевская или Михаил Ломоносов?
1: Если это так, если Господь даровал нам особые таланты, не дайте им пропасть. Ой, наше время истекло. Пора по домам.
2: Вот наш адрес, по которому вы можете написать, чтобы получить наши библейские уроки. Радиорассказ @yahoo.com. И еще раз. Радиорассказ @yahoo.com.
1: До свидания.
3: Это был час твоего рассказа.
1: Тетушка Кэрол
0: и дядюшка Дэн.